0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полый сетчатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал, а однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки двух гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
1: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между будними и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
4: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» четвертые, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
5: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 августа 1978-го в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она прапраправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллиона пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Китаем официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полый сечатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал, а однажды в Южной Африке

0: 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки двух гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снято английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
3: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колл-договоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» четвертые, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов – исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на на спецкрепление.

0: сиденьях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 августа 1978-го в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она прапраправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллиона пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

0: России.
1: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 9 утра в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ОЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» 4-е, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на радио 7 за окном в эти минуты плюс 20. Сегодня в субботу небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 27-29, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске до плюс 28.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что мистер Биг. Доброе всем утро. Далее на радио «Си» Маранди с хитом «Angels». Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 августа 1876-го Томас Эдисон получил патент на свой мимеограф. Это устройство для трафаретной печати и размножения текста малыми и средними тиражами. Конструкция работала по принципу выдавливания чернил через трафарет на бумагу. Сам Эдисон называл изобретение автографической печатью, а мимеографом от древнегреческих слов «подражаю и пишу» аппарат назвал Альберт Б. Дик, который заключил с Эдисоном лицензионное соглашение и усовершенствовал устройство. Его фирма ABD Company стала крупным производителем копировальных аппаратов и обещала, что с одного трафарета можно снять до 3000 копий. Первый мимеограф стоил $12 и сразу стал бестселлером. Аппарат был очень востребован в небольших офисах, школах и госучреждениях до 20-х годов прошлого века, пока не появился новый метод без использования чернил. В России мимеографы появились в 90-е годы 19 века и очень понравились революционерам. Они печатали на них нелегальную литературу и зачастую не покупали само изделие, а, ознакомившись с идеей через рекламные брошюры, собирали свои любительские мимеографы.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио «Си».

0: вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро и приятного отдыха. На часах 9.31 и прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания 3 десятки. Телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, у вас появится готовность к включению в новый поток. Но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы. День призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратнее с излишествами. Близнецы. Могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки. Возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы. Избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы. Возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны. Когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы. Хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы. Тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы. Возможны

0: краткие задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги, если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам, чего только не бывает в спешке. Водолеи, хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы, в любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками. Радио Си.

0: На радио Россия, музыка, которую мы любим, и только что дуэт «Не пора». Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 8 августа на календаре. Далее на радио Россия Дюк Дюмон и Рики Мартин и моя Private Emotion.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Телефон рекламной службы 235 0905.
10: Радио Си.

С вами Радио Си на 103.7 FM, и только что команда «Браво», Делян Радио Си, Мариус и Джулия, и перед этим инструментальная музыка, оркестр «Поле моря».

0: Вы слушаете «Радио Си», 10 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. За ночь силы ПВО России уничтожили над регионами страны 397 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму, на Кубани, а также над акваторией Азовского моря. Остальные беспилотники были ликвидированы в 13 областях, в том числе над приграничными регионами, а также над Тульской областью, Саратовской, Рязанской, Тамбовской, Самарской, Ростовской и другими. Утром оперштаб Краснодарского края заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода, спровоцировали пожар, предварительно пострадали 5 человек. Мощные ливни и град накроют Свердловскую область сегодня и завтра, предупредили спасатели. Местами возможен ветер до 25 метров в секунду. МЧС выпустил экстренное предупреждение, призывает свердловчан быть бдительными, напоминает на случай ЧС телефон 112. По прогнозам Свердловского гидромета, сегодня и завтра в Екатеринбурге также возможен дождь, гроза. Ранее в прогнозах была погода в Екатеринбурге, преимущественно без осадков, дожди по области. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август в Свердловской области. Пообещал его аномально жарким, но с осадками выше нормы. Сегодня в Екатеринбурге перекрывают дороги из-за Дня строителя. Завтра перекрытия будут связаны с марафоном «Европа-Азия». Так, до 4 утра воскресенье будет закрыт проспект Ленина от 8 марта до Карла Липнихта, улица Толмачева от Ленина до Почтового переулка. Они уже перекрыты. В воскресенье с 6 утра до часу дня будут перекрыты Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, 8 марта от Ельцина до Малышева, а также четная сторона проспекта Ленина от Московской до Вайнера. Обе стороны проспекта между Вайнера и Карла Липнихта, а также участки улиц Толмачева, Царской, Первомайской. Есть и другие перекрытия, их публикуют городские порталы. Общественный транспорт на время перекрытий будет пущен в объезд. В России могут расширить список имеющих право на получение двух пенсий. Предложение анонсировали в Минтруда для членов семей погибших участников СВО, сообщает пресс-служба ведомства. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов. Право на две пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, в спецподразделениях и частных военных компаниях, говорится в документе. Сегодня такая возможность есть у членов семей только некоторых категорий ветеранов, отмечает газета.ру. Лариса Долина может возглавить вокальное отделение в первом российском джазовом вузе. Об этом сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман, агентству РИА Новости. Он предложит народной артистке должность. Ранее Бутман уже рассказывал о том, что учебное заведение может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас идет масштабная подготовка проекта и методических материалов. По словам Бутмана, Долина является очень сильным педагогом. Если Академии удастся открыть, он с большой вероятностью предложит именно ей руководство вокальным отделением. Официальный доллар 82,17, евро 94,84.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И погоде на «Радио Сим», спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 22. Сегодня в субботу небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 27-29, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 28.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что «Зиба Хеминау». Доброе всем утро, далее на радио «Зи» хай-фай, а прямо сейчас программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Toyota заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
4: Реклама.
5: Снижение потенции после 40 – это нормально?
6: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».

0: Фабрики твое греческое настроение.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Маккензи Аромбам. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 августа 1948-го родилась Светлана Савицкая, вторая женщина на орбите, первая женщина в открытом космосе и единственная женщина, дважды герой СССР. Она с 13 лет знала, чем хочет заниматься в жизни – летать. Задолго до полета на земную орбиту Савицкая установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы и стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. Впервые она слетала в космос в августе 82-го, а во время второго полета в июле 84-го вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа и 35 минут вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым. Муж Савицкой Виктор Ходковский – летчик, инженер-конструктор, и их сын Константин окончил Московский авиаинститут, но профессиональным летчиком не стал, зато добился серьезных успехов в практической стрельбе. Светлана Савицкая – кандидат технических наук, преподает в Московском авиаинституте. Она мечтает о полете человечества на Марс и другие планеты. А вот к планам освоения Луны относится скептически. Говорит, если некуда больше летать, то можно и на Луну.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Британские и американские диалекты английского языка самые распространенные. Но кроме них есть еще пара десятков – валлийский, лондонский, кокни, ирландский, скаус и другие. Люди, которые говорят на разных диалектах, даже не всегда могут понять друг друга, хотя технически пользуются одним и тем же языком.
0: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио «Си».

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что Стинг. Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 8 августа на календаре, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.

0: сливки – твое греческое настроение.
1: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: Баня Радио Зи на 103.7 FM. Доброе всем утро. На часах без 3:11. Далее на Радио Зи Шерский Том Белиф. И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
6: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» 11.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Доброе утро. ГАИ объявила о массовых проверках водителей в регионах России в эти выходные 8 и 9 августа. Об этом пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется нетрезвым автомобилистам. Как отмечают в госавтоинспекции, сплошные проверки на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП. Граждан призывают сообщать о подозрительных ситуациях с участием пьяных автомобилистов в полицию. Каждый вызов будет проверен. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 000 рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность, также грозит конфискация автомобиля в пользу государства. В пятницу вечером сотни домов в Екатеринбурге остались без холодной воды. В Кировском районе, Орджоникидзе, Чкаловском, частично в Верхесецком, Октябрьском, Ленинском и Академическом районах. Коммунальщики на местах сообщали, что вода пропала из-за повреждений на сетях водоканала. Сегодня к утру водоснабжение не восстановили, отмечает Ядин. «Комсомольская правда», ссылаясь на мэрию, пишет, что вечером вышли из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки. Из-за этого холодная вода подается с пониженным давлением. Продолжаются аварийные работы на станции водоподготовки. Воду ориентировочно вернут сегодня в 2-3 часа дня. Екатеринбургского бизнесмена Александра Реверука, обвиняемого в избиении ученого-агрария Никиты Зезина, оставили под арестом. Меру пресечения обжаловала защита Реверука. Суд рассмотрел материалы, выслушал доводы обвиняемого, защитника, прокурора и оставил решение Октябрьского райсуда без изменений. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Свердловского облсуда. Уголовное дело по факту конфликта, напомню, заведено по статье «Хулиганство», связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД, на транспорте в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая, в 2025 уже 27. В этом году только за полгода есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. Во время разбирательства выясняется, что подростки приезжают на периферию из уральской столицы, пишет портал 66. Мнение о том, что бритье ребенка наголо делает волосы гуще, это миф и несет риск для здоровья малыша. Об этом рассказала газете «РУ» трихолог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева. Густота волос определяется количеством волосяных фолликулов. Это число закладывается еще в утробе матери. Первые волосы младенцев тонкие и светлые, но к 1,5–2 годам они выпадают, заменяются на более толстые и пигментированные, отмечает специалист. Переход происходит у всех детей. Минусы детского бритья в том, что кожа головы младенца тонкая, легко травмируется машинкой и бритвой. Из-за этого возникают микроцарапины, ворота для инфекции, пишет газета «РУ». Официальный доллар 82,17, евро 94,84.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
0: И погода на «Радио 7». За окном в эти минуты +25. Сегодня в субботу небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду и до +29.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. «Радио 7».

0: вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 8 августа на календаре. Через 10 минут заглянем во всемирную историю. Перед этим на Радио Си Виагра и Оливия Дин.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Оливия Дин. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 августа 1876-го Томас Эдисон получил патент на свой мимеограф. Это устройство для трафаретной печати и размножения текста малыми и средними тиражами. Конструкция работала по принципу выдавливания чернил через трафарет на бумагу. Сам Эдисон называл изобретение автографической печатью, а мимеографом от древнегреческих слов «подражаю и пишу» аппарат назвал Альберт Б. Дик, который заключил с Эдисоном лицензионное соглашение и усовершенствовал устройство. Его фирма ABD Company стала крупным производителем копировальных аппаратов и обещала, что с одного трафарета можно снять до 3000 копий. Первый мимеограф стоил $12 и сразу стал бестселлером. Аппарат был очень востребован в небольших офисах, школах и госучреждениях до 20-х годов прошлого века, пока не появился новый метод без использования чернил. В России мимеографы появились в 90-е годы 19 века и очень понравились революционерам. Они печатали на них нелегальную литературу и зачастую не покупали само изделие, а, ознакомившись с идеей через рекламные брошюры, собирали свои любительские мимеографы.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
0: С вами на Радио Си, на 103.7 FM и далее на Радио Си. Моден Токен.
4: Реклама.

0: Отеки – твое греческое настроение.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
4: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
5: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Брайан Адамс. Далее на Радио Си Шаус, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, у вас появится готовность к включению в новый поток. Но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы. День призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратней с излишествами. Близнецы. Могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки. Возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы. Избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы. Возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны. Когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы. Хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы. Тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы. Возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги. Если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам, чего только не бывает в спешке. Водолеи. Хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы. В любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
1: Три десятки. Такси нашего города. Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что технология «Странные танцы». На часах 11.41 Делин Радио Си «Золотая коллекция». В этом выпуске «Сия», еще «Hadway, What About Me» и в самом начале «Танита Тикарам».
1: Реклама.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
6: Золотая коллекция. Радио С.

0: В завершение каждого часа на Радио 7 мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Сиа, на часах без 5:12, далее на Радио 7 Никельбэк, и перед этим инструментальная музыка Энни Морриконе.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00.
11: Вход свободный. 0+.
12: 103.7 FM. Радио Сити.
0: На Радио Сити инструментальная музыка. Спонсор ПАО «Уральский завод Эмма», мебельный центр Эмма.

0: Радио «Сир» поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!
1: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, на «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ОСЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день! Авария на водоканале в Екатеринбурге, из-за которой вечером в пятницу лишились воды несколько районов, произошла из-за низкого качества воды, пояснил мэр Алексей Орлов. Из-за низкого качества исходной воды из водозабора на станции водоподготовки водоканала вышли из строя 8 фильтров из 20. В результате была отключена подача холодной воды в несколько районов города. В Кировске, Орджоникидзевске, Чкаловске, а также частично в Верхесецке, Октябрьске и Ленинске, отметил мэр. Во все лечебные учреждения города воду привозят автоцистернами. Работы по очистке фильтров шли всю ночь и продолжаются сейчас. Задействованы 40 человек. Воду обещают вернуть в 2-3 часа дня, пишет «Новый день». Грузовик-самосвал сегодня утром снес надземный переход на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень. Конструкция упала на проезжую часть, задела газель, полностью перекрыла все полосы движения. К счастью, люди в ДТП не пострадали, сообщили в ГАИ. Авария случилась на 297-м километре трассы. Это Тюменский район Тюменской области. На фото указатель на Есенина. Водитель «Вольво» пояснил, что кузов открылся самопроизвольно во время движения. Для легковушек поначалу организовали проезд по обочине. Грузовики направляли на трассу Курган-Тюмень, но сейчас уже все восстановительные работы завершены, движение по трассе запущено в оба направления, пишет газета.ру. В Екатеринбурге ушел в отставку легендарный замначальника МВД области, руководитель главного следственного управления генерал-майор Владимир Миронов. Об этом сообщил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. Владимир Миронов прослужил в органах внутренних дел более 40 лет. Он также ветеран погранвойск, не раз получал госнаграды и ведомственные, например, именной пистолет Макарова. Под руководством генерал-майора коллектив Свердловской полиции многократно входил в тройку лучших в России. В 2025 году занял первое место, отметил Валерий Горелых, пишет «Ядин». Каникулы у школьников в России осенью будут длиннее, чем зимой. Идет речь о школах, работающих по четвертям, пишет РИА Новости, ссылаясь на план каникул, направленный Министерством просвещения в регионы. В календаре отмечено, что школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных, а также выходного 4 ноября, объявленного нерабочим из-за Дня народного единства, осенние каникулы фактически продлятся 12 дней. Зимние каникулы, в свою очередь, продлятся 11 дней. С 31 декабря по 10 января, отмечает газета.ру. Человек должен достигать успеха до 35 лет. Это показал опрос, проведенный аналитиками одной из крупных страховых компаний. По данным исследования, каждый третий россиянин считает, что успех к человеку должен приходить в возрасте от 25 до 30 лет. 27% уверены в том, что возраст успеха от 31 года до 35. То, что возраст не имеет значения, заявили 13% опрошенных, пишет газета.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 27.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Оценить свой 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си Анна Романова и Горячая Десятка, спонсор ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три Десятки», телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко покидают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Продолжите фразу. Три десятки – это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си.

0: американские диалекты. И некоторые слова действительно заменили. Например, джемпер.
1: Jumper.
0: Превратился в свитер.
1: Sweater.
2: Реклама. Ну, сын, чем порадуешь?
3: Двойка по английскому.
2: Опять?
3: Она объясняет непонятно.
2: Угу, по-английски.
3: Ну, пап!
4: Не ссорьтесь, запишемся в талисман. Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
2: Радио «Си».

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
4: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт – septic96.ru.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
7: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
8: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца августа этого года.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
10: 103.7 FM. Радиус.
11: Музыка, понятная без слов. На радиосе.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Центр Екатеринбурга сегодня перекрыт ради масштабного празднования Дня строителя. На главный проспект города заехала строительная техника, там выставка. Ограничения будут действовать до 4 утра воскресенья. Проспект Ленина перекрыт между 8 марта и Карла Либкнехта, до полуночи закрыта Воеводина от Малышева до проспекта и улица Горького от Малышева до Пушкина. Нет выезда на проспект Ленина с улицы Толмачева. Движение для СИМов тоже закрыто. Общественный транспорт пущен в объезд. Завтра также в центре Екатеринбурга будут масштабные перекрытия из-за марафона «Европа-Азия» до часу дня. Схемы перекрытий есть на городских порталах. Подачу холодной воды в район Екатеринбурга, где она пропала вечером, планируют восстановить сегодня днем. На станции водоподготовки, где вышли из строя 8 фильтров из 20, аварийные работы шли всю ночь, продолжаются сегодня, сообщил мэр Алексей Орлов. Он объяснил, что из-за низкого качества исходной воды из водозабора фильтрующие элементы на станции требуют постоянного и более частого обслуживания. Холодная вода подается с пониженным давлением в 6 районов Екатеринбурга, в Кировске, Орджоникидзевске и Чкаловске, а также частично Верхесецкий, Октябрьский и Ленинский. Воду ориентировочно вернут сегодня в 2-3 часа дня. Известный журналист из Екатеринбурга Александр Родионов погиб в зоне СВО. Был бойцом, а не военкором, отмечает «Новый день». Александр учился в танково-артиллерийском училище и на историческом факультете. Работал в изданиях «Коммерсант», «Урал», «Новый регион», «Федерал пресс», «ИАН». В 2013 году он получил премию «Золотая акула». На СВО ушел добровольцем и за годы службы получил медали за отвагу, за храбрость, орден службы и храбростью. Александр Родионов погиб еще в августе прошлого года, но родные узнали об этом только сейчас. Об этом сообщила в соцсетях сестра журналиста. Прощание состоится в среду, 12 августа, в 11:30 в храме на Нижнеесетском кладбище, пишет Ядин. В России могут расширить список имеющих право на получение 2 пенсий. Предложение анонсировали в Минтруда для членов семей погибших участников СВО, сообщает пресс-служба ведомства. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов. Право на 2 пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, в спецподразделениях и частных военных компаниях, говорится в документе. Сегодня такая возможность есть у членов семей только некоторых категорий ветеранов, отмечает газета.ру. Заметно похудевшего Леонардо Ди Каприо папарацци сняли во время поездки на испанский остров Ибица с возлюбленной моделью Виторией Черетти. Материал публикует Daily Mail. На фотографии актер в белой футболке, синих шортах, черной бейсболке, на лице солнцезащитные очки и щетина сединой. Вместе с Виторией, а также с актером Тоби Магуайром, Ди Каприо посетил на Ибице ресторан. Ди Каприо и Черетти регулярно появляются вместе на отдыхе, а также на мероприятиях, но публично не комментируют свои отношения, отмечает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
6: На Радио Си 5 песен о любви.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Урапро» знают, как решить проблему. «Урапро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: Реклама.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
11: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
12: Золотая коллекция радио

0: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Автономная канализация «Урал». Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
4: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
5: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте театр.ецпкю.рф. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: 103.7 FM. Радио 7.
8: Инструментальная музыка на радио Си.
9: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио «Сир» поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!
1: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, на «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсоры ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
2: Добрый день. Российские банки будут отказывать клиентам в переводах денег с устройств, на которых выявили вредоносное программное обеспечение с 1 марта 2027 года. Норма охватывает операции по картам, переводы электронных денег и через систему быстрых платежей. При выявлении угрозы банк уведомит клиента о причине отказа и предложит провести операцию с другого устройства или в отделение. Закон также обязал кредитные организации внедрить защиту мобильных приложений и сайтов, которые позволят обнаруживать вредоносные программное обеспечение до списания денег, отмечает РБК. После серии атак беспилотников компания Wildberries ищет новые склады для своих товаров. Marketplace планирует запустить программу партнерских хабов. Владельцы и арендаторы подходящих складов смогут открыть партнерский хаб и получать от Wildberries вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров, сообщает пресс-служба компании. Напомню, с середины июля дроны атаковали более 20 логистических центров Wildberries, в том числе в Екатеринбурге. С тех пор растет число выставленных на продажу ПВЗ Marketplace'а. На Авито более 70 предложений, отмечает издание «Новый день». В Екатеринбурге разбираются в очередной аварии с участием пешехода и электросамоката. В пятницу вечером на проспекте Ленина водитель арендованного электросамоката сбил на тротуаре 10-летнего мальчика, который был с мамой, рассказали в ГАИ Екатеринбурга. Мальчик получил травмы, был доставлен на скорой в 9-ю детскую больницу. Там ему оказали помощь. В ГАИ напоминают водителям СИМ о том, что необходимо уступать дорогу пешеходам. Скорость движения не должна превышать 25 км в час. В жилых зонах приоритет у пешеходов, отмечают в ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Сегодня, 8 августа, по церковному календарю, день памяти священномученика Ермолая Никомедийского. По народной традиции, Ермолаев день. 8 августа традиционно завершали жатву, начинали сбор ранних яблок, но их не ели до яблочного спаса 19 августа. А еще собирали целебные травы и следили за погодой. По народным приметам, если сегодня с утра жаркая и сухая погода, осень будет без затяжных дождей. Заморозки придут позднее обычного. Дождливый день 8 августа обещал промозглую осень с ранними заморозками, сильный ветер, приход осенних холодов. Футбольный «Урал» сегодня примет на домашнем поле команду «Уфа». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 7 вечера. «Урал» после победы в Хабаровске на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. «Уфа» на 4-м месте, у нее 8 очков. В прошлом сезоне команда сыграли в ничью в Екатеринбурге со счетом 0-0. В «Уфе» «Урал» победил 3-2, сообщается на сайте екатеринбургской команды. Издание «Sports.ru» пишет, что «Урал» фаворит у букмекеров. Не пропускает 3 тура подряд, а «Уфа» остается без поражений, но едет в Екатеринбург с серьезными дисциплинарными потерями в составе и тренерском штабе. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
3: Реклама.
4: Давай заедем в «Златопечка».
3: Конечно.
4: Что возьмем сегодня?
3: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
4: Получается весь дачный стол.
3: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
5: Адреса на сайте «златопечка.ру».
1: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 27.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 августа 1948-го родилась Светлана Савицкая, вторая женщина на орбите, первая женщина в открытом космосе и единственная женщина, дважды герой СССР. Она с 13 лет знала, чем хочет заниматься в жизни – летать. Задолго до полета на земную орбиту Савицкая установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы и стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. Впервые она слетала в космос в августе 82-го, а во время второго полета в июле 84-го вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа и 35 минут вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым. Муж Савицкой Виктор Ходковский – летчик, инженер-конструктор, и их сын Константин окончил Московский авиаинститут, но профессиональным летчиком не стал, зато добился серьезных успехов в практической стрельбе. Светлана Савицкая – кандидат технических наук, преподает в Московском авиаинституте. Она мечтает о полете человечества на Марс и другие планеты. А вот к планам освоения Луны относится скептически. Говорит, если некуда больше летать, то можно и на Луну.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: С вами Радио ИСИ на 103.7 FM. Мы к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
12: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
16: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
17: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
18: Я все знаю! Ты убил его!
17: Нет, Люк. Я...
19: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
17: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
1: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
4: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
5: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца августа этого года.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ОЗ проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ России, сообщает газета «Известия». Особое внимание автоинспекторы уделяют пьянству за рулем. Сплошные проверки – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП. Граждан призывают сообщать о подозрительных ситуациях с участием пьяных автомобилистов в полицию. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Также грозит конфискация автомобиля в пользу государства. Каникулы у школьников в России осенью будут длиннее, чем зимой. Идет речь о школах, работающих по четвертям, пишет РИА Новости, ссылаясь на план каникул, направленный Министерством просвещения в регионы. В календаре отмечено, что школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября, с учетом всех выходных, а также выходного 4 ноября, объявленного нерабочим из-за Дня народного единства. Осенние каникулы фактически продлятся 12 дней. Зимние каникулы, в свою очередь, продлятся 11 дней. 31 декабря по 10 января, отмечает газета.ру. Центр Екатеринбурга сегодня перекрыт ради масштабного празднования Дня строителя. На главный проспект заехала строительная техника, там проходит выставка. Ограничения будут действовать до 4 утра воскресенья. Проспект Ленина перекрыт между 8 марта и Карла Либкнехта до полуночи. Закрыта Воеводина от Малышева до проспекта, а также Горького от Малышева до Пушкина. Нет выезда на проспект Ленина с улицы Толмачева. Движение средств индивидуальной мобильности СИМ также закрыто. Общественный транспорт пущен в объезд. Завтра также в центре Екатеринбурга будут масштабные перекрытия из-за марафона «Европа-Азия» до часу дня. Схемы перекрытий есть на городских порталах. Грузовик-самосвал сегодня утром снес надземный переход на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень. Конструкция упала на проезжую часть, задела газель, полностью перекрыла все полосы движения. К счастью, люди в ДТП не пострадали, сообщили в ГАИ. Авария случилась на 297-м километре трассы. На фото указатель на Есенина. Водитель «Вольво» пояснил, что кузов открылся самопроизвольно во время движения. Для легковушек поначалу организовали проезд по обочине. Грузовики направляли на трассу Курган-Тюмень. Все восстановительные работы завершены. Движение по трассе запущено в оба направления, пишет газета.ру. Лариса Долина может возглавить вокальное отделение в первом российском джазовом вузе. Об этом сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман, агентству РИА Новости. Он предложит народной артистке должность. Ранее Бутман уже рассказывал о том, что учебное заведение может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас идет масштабная подготовка проекта и методических материалов. По словам Бутмана, Долина является очень сильным педагогом. Если Академии удастся открыть, он с большой вероятностью предложит именно ей руководство вокальным отделением. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на Радио СИМ. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
6: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
7: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
6: Учитываются покупки через Тебей от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
7: 103.7 FM. Радио Сити.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Предложение.
4: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
3: Шустрая бурая лисица прыгает через ленивого пса. Панграмма, то есть фраза, которая содержит все буквы алфавита. В данном случае 26.
0: Реклама.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио «Си».

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
7: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
8: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Радио Си поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
2: Добрый день. В Екатеринбург начали возвращать воду в 6 районов после масштабного отключения вечером в пятницу, пишет Я-1. МОП «Водоканал» возобновил подачу холодной воды на фильтровальной станции в 2 часа дня. Система водоснабжения города постепенно заполняется. Как сообщил мэр Алексей Орлов, во всех районах Екатеринбурга вода уже появилась, но пока подается с пониженным давлением. Ожидается, что нормативное давление в сетях будет восстановлено к 6 утра воскресенья, 9 августа. Пока же сотрудники коммунальных служб организовали подвоз воды в цистернах. Адреса дворов, куда подвозят воду, публикует портал Е1. Мощные ливни и грозы с градом пообещали синоптики в эти выходные в Свердловской области. Местами возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде и призывают свердловчан быть бдительными. Напомнили на случай ЧС телефон экстренной службы 112. По прогнозам Свердловского гидромета, сегодня и завтра в Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза. Ранее в прогнозах была погода преимущественно без осадков. Пока в Екатеринбурге дождя не было. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август, пообещал его аномально жарким, но с осадками выше нормы. В Екатеринбурге ушел в отставку легендарный замначальника МВД области, руководитель главного следственного управления генерал-майор Владимир Миронов. Об этом сообщил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. Владимир Миронов прослужил в органах внутренних дел более 40 лет. Он также ветеран погранвойск, не раз получал госнаграды и ведомственные, например, именной пистолет Макарова. Под руководством генерал-майора коллектив Свердловской полиции многократно входил в тройку лучших в России. В 2025 году занял первое место, отметил Валерий Горелых, пишет Я-1. На международный фестиваль креативных индустрий в Екатеринбурге приедут представители киноиндустрии из Южной Кореи, Индии, Китая и Непала. В числе спикеров – зарубежные продюсеры и дистрибьюторы. Хедлайнером станет российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Также среди экспертов – российские кинопродюсеры и режиссер Андрей Волгин. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа в киноконцертном театре «Космос» и молодежном кластере «Салют». Вход свободный по предварительной регистрации. Организует фестиваль Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мнение о том, что бритье ребенка наголо делает волосы гуще, это миф и несет риск для здоровья малыша. Об этом рассказала газете «РУ» трихолог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева. Густота волос определяется количеством волосяных фолликулов. Это число закладывается еще в утробе матери. Первые волосы младенцев тонкие и светлые, но к 1,5-2 годам они выпадают, заменяются на более толстые и пигментированные. Минусы детского бритья в том, что кожа головы младенца тонкая, легко травмируется машинкой и бритвой. Из-за этого возникают микроцарапины, ворота для инфекции, пишет газета «РУ». Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
3: Реклама.

0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
2: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
3: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
2: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца августа этого года.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: Отрел Групп. Огонь 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
6: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
7: 103.7 FM. Радио 7.
8: Музыка, понятная без слов. На Радио 7.
9: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, на «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсоры ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Добрый вечер. На Черноморском побережье сегодня в обед закрыли пляжи на трех курортах. В Геленджике, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах, пишет «Коммерсант». В Геленджике работают системы ПВО, предупредил местных жителей и гостей курорта мэр города Алексей Богодистов. Ранее сообщалось, что атаку беспилотников отражают в Новороссийске, Сочи и Краснодаре. На Кубани объявлен режим беспилотной опасности, сохраняется угроза падения дронов. Из-за атаки беспилотников на юге России в аэропорт Москвы сегодня задерживаются 200 рейсов. Больницы Екатеринбурга работают в штатном режиме после частичного отключения холодной воды в городе. С ночи вода им доставляется по мере необходимости, сообщили в областном Минздраве. Сегодня днем воду начали подавать в привычном режиме в ряд медицинских организаций. Напомню, после 8 вечера пятницы вода пропала в 6 районах, в 3 из них частично. Оказалось, что на станции водоподготовки засорились и перестали работать 8 из 20 фильтров. Облпрокуратура проводит проверку по этому факту. Сегодня вода подается во все районы с пониженным давлением. С 2 часов дня нормативное давление в сетях обещают восстановить к 6 утра воскресенья, сообщили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Сегодня днем в академическом районе Екатеринбурга автомобиль такси после столкновения с машиной Росгвардии перевернулся и встал на крышу. Авария случилась на развязке Амунтина-Ванцовского. На месте работают сотрудники ГАИ и медики. В пресс-службе Росгвардии «Комсомольской правде» сообщили, что наряд группы задержания двигался на служебном автомобиле по сигналу тревога к охраняемому объекту с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке он стал участником ДТП, подтвердили в Росгвардии, и сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. После серии атак беспилотников компания Wildberries ищет новые склады для своих товаров. Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать от Wildberries вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса. Напомню, с середины июля дроны атаковали более 20 логистических комплексов Wildberries, в том числе в Екатеринбурге. В регионе выросло число выставленных на продажу пунктов выдачи заказов ПВЗ Wildberries. На Авито более 70 предложений. Пишет «Новый день». Сегодня 8 августа по церковному календарю день памяти священномученика Ермолая Никомидийского. По народной традиции Ермолаев день. 8 августа традиционно завершали жатву, начинали сбор ранних яблок, но их не ели до яблочного спаса 19 августа. А еще собирали целебные травы и следили за погодой. По народным приметам, если сегодня с утра жаркая и сухая погода, осень будет без затяжных дождей. Заморозки придут позднее обычного. Дождливый день 8 августа обещал промозглую осень с ранними заморозками, сильный ветер, приход осенних холодов. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
3: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
3: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь. Лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Собираетесь говорить на английском? Тогда придется разобраться в артиклях и научиться произносить звук.
4: Да.
3: А сделать это необходимо, потому что по версии Оксфордского словаря артикль
4: «да»
3: – самое употребляемое слово английского языка.
0: Реклама. Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
0: Опять?
5: Она объясняет, непонятно.
0: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио «Си».

0: Радио «Сир» поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ОЗ проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
2: Добрый вечер. Цены на бензин за неделю снизились в 49 регионах России. В трех субъектах стоимость топлива упала более чем на 10%. В Севастополе и Крыму на 14%, в Вологодской области на 12,5%. Таковы данные Росстата за период с 27 июля по 3 августа. В 8 регионах России снижение зафиксировано на более чем 5%, отмечает газета «Известия». Падение цен на топливо сказалось и на дефляции в России. С 28 июля по 3 августа она снизилась на 0,02%. Это привело к удешевлению продуктов, отмечает издание. В Болгарию со стороны Румынии сегодня влетел беспилотник и взорвался недалеко от компрессорной станции. Пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Дрон пролетел примерно 100 метров внутри болгарской территории, вблизи от бывшего погранпункта Кардам между Болгарией и Румынией и примерно в 1 километре от компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода, сообщает болгарское телеграфное агентство. БПЛА рухнул в поле подсолнечника, территорию от Пили. В последнее время украинские дроны и морские беспилотники не раз оказывались на территории европейских стран, отмечает РБК. Подача холодной воды в дома Екатеринбурга после очистки фильтров на станции водоподготовки водоканала пока восстановлена с пониженным давлением. Жители жалуются, что воды нет. Полностью восстановить давление подачи холодной воды в Екатеринбурге получится только к утру 9 августа, в воскресенье, сообщили в мэрии. Заполнять систему водоснабжения начали сегодня в 2 часа дня, об этом сообщил мэр Орлов. Напомню, вода пропала вечером в пятницу в Кировском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах, а также частично в Верхесецком, Октябрьском и Ленинском. Как оказалось, на станции водоподготовки засорились и перестали работать 8 из 20 фильтров. Работы по очистке фильтров длились всю ночь и сегодня продолжились. В Екатеринбурге на 2 дня открыли свободный доступ в Екатерининский парк. 8 и 9 августа. Больше года он был закрыт, но в эти дни попасть на территорию можно свободно в честь празднования Дня строителя. С 9 утра до 9 вечера здесь организованы праздничные гуляния. Можно устроить пикник у фонтана под липами, перекусить блюдами итальянской кухни, насладиться живой музыкой под открытым небом, пишет Ядин. Для детей подготовлена игровая площадка. Раньше на месте Екатерининского парка были цеха «Уралтрансмаша». Парк находится в районе Свердлова-Азина. Футбольный Урал сегодня примет на домашнем поле команду Уфа. Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19:00. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала матча. Урал после победы в Хабаровске на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Уфа на 4-м месте, у нее 8 очков. В прошлом сезоне команды сыграли в ничью в Екатеринбурге со счетом 0-0. В Уфе Урал победил со счетом 3-2, отмечается на сайте екатеринбургской команды. Официальный доллар 82,17, евро 94,84.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: И погоде на Радио СИМ. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 27.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си Анна Романова и Горячая Десятка. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания Три Десятки. Телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Один из самых любимых фруктов овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуар де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфический сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор Три Десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
1: Эвакуаторы и манипуляторы Три Десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
2: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
3: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
2: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца августа этого года.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, на «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающая организация исполняет требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липникта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во 2-1 веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Реклама.

0: Ростовский Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: В английском языке насчитывается около 1 миллиона слов. При этом средний носитель вполне обходится 20-30 тысячами. При этом буква
4: «И»
3: – самая часто используемая буква английского языка. А буква
4: «Q»
3: – самая редкая. Она употребляется в 56 раз реже, чем
4: «И».
0: Реклама.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: 2 по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио «Си».

0: Спонсор ООО «Атлантикпром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио «Си» поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
2: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающая организация исполняет требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липникта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во II-I веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
3: Реклама.
4: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
3: Чего?
4: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
3: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
4: Потому что лето слишком короткое.
3: А хорошие вечера хочется запомнить.
5: Адреса на сайте «златопечка.ру».
1: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем в Екатеринбурге плюс 25-27, в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотринске и Новоуральске до плюс 26.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: А помните легендарный Land Rover Freelander? Простой, надежный, немного брутальный. Так вот, имя Freelander официально вернулось. Но теперь это не просто модель, а отдельный амбициозный бренд. В Китае на совместном заводе Chery и Jaguar Land Rover начали собирать его первенца – Freelander 8. Но если старый кроссовер был скромным и компактным, то новая восьмерка вытянулась более чем на 5 метров в длину. Внешне это классический угловатый внедорожник с хмурым взглядом фар. А вот начинка – чистое цифровое будущее. В шестиместном салоне установлены огромный 46-дюймовый экран, потолочный телевизор и мощный автопилот от Huawei. Технически это последовательный гибрид. Бензиновый мотор здесь не крутит колеса, а работает как генератор, заряжая батарею. Для уверенности на бездорожье кроссовер оснастили адаптивной пневмоподвеской и продвинутым интеллектуальным полным приводом с виртуальными блокировками. Создатели уверены в международном успехе и планируют половину выпускаемых машин отправлять на экспорт. Ждем новинку и на российских дорогах, ведь запросы на комфортные большие гибриды у нас только растут, а по имени Freelander многие действительно скучают.
0: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
1: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, не стоит импровизировать. Непродуманные шаги уведут вас слишком далеко от цели. Тельцы, возможны нарушения планов. Также возможны проверки, штрафы и прочие неприятности, связанные с официальными инстанциями. Близнецы, это день дисциплинированного завершения начатого. Избавьтесь уже от этого груза. Раки, настало время навести резкость на ближайшие планы. От каких-то из них явно придется отказаться. Львы, стоит подготовиться к предстоящей неделе. Займитесь своим самочувствием и приведением в порядок мыслей и эмоций. Девы, вы можете взять на себя чужие обязанности, и это может быть чересчур. Пусть люди сами разбираются со своими проблемами. Весы, мысли о расширении личных горизонтов натолкнутся на жесткую реальность обязательств, пока вы не сможете привести их к общему знаменателю. Скорпионы, могут произойти поломки. Это относится как к технике, так и к вашему организму. Не надо лишних нагрузок. Стрельцы, вы окажетесь в ловушке собственных обещаний. Не увиливайте, их действительно нужно выполнить прямо сейчас. Козероги, хороший день для настройки нового расписания. Можно пробовать перестроить график или попытаться обрести новую привычку. Водолеи, могут встать вопросы оформления или обновления документов. Хороший день для подготовки формальных шагов. Рыбы, день знаков и намеков. Доверяйте своей интуиции. Вас могут натолкнуть на очень интересные мысли.
4: Реклама.
5: Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
5: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Радио Си.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
4: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
5: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца августа этого года.

0: Вы слушаете «Радио 7» на 103.7 FM. На «Радио 7» прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 25-27. В Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 25.
1: СМИ «Радио 7» зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза. Южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
1: СМИ Радио 7 зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, не стоит импровизировать. Непродуманные шаги уведут вас слишком далеко от цели. Тельцы, возможно нарушение планов. Также возможны проверки, штрафы и прочие неприятности, связанные с официальными инстанциями. Близнецы, это день дисциплинированного завершения начатого. Избавьтесь уже от этого груза. Раки, настало время навести резкость на ближайшие планы. От каких-то из них явно придется отказаться. Львы, стоит подготовиться к предстоящей неделе. Займитесь своим самочувствием и приведением в порядок мыслей и эмоций. Девы, вы можете взять на себя чужие обязанности. И это может быть чересчур. Пусть люди сами разбираются со своими проблемами. Весы, мысли о расширении личных горизонтов натолкнутся на жесткую реальность обязательств, пока вы не сможете привести их к общему знаменателю. Скорпионы, могут произойти поломки. Это относится как к технике, так и к вашему организму. Не надо лишних нагрузок. Стрельцы, вы окажетесь в ловушке собственных обещаний. Не увиливайте, их действительно нужно выполнить прямо сейчас. Козероги, хороший день для настройки нового расписания. Можно пробовать перестроить график или попытаться обрести новую привычку. Водолеи, могут встать вопросы оформления или обновления документов. Хороший день для подготовки формальных шагов. Рыбы, день знаков и намеков. Доверяйте своей интуиции. Вас могут натолкнуть на очень интересные мысли.
3: Лучшие песни о любви.
4: Самые красивые баллады.
3: Романтический вечер.
4: На Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

Радио Си. Там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты, намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В XIX же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 августа 1876-го Томас Эдисон получил патент на свой мимеограф. Это устройство для трафаретной печати и размножения текста малыми и средними тиражами. Конструкция работала по принципу выдавливания чернил через трафарет на бумагу. Сам Эдисон называл изобретение автографической печатью, а мимеографом от древнегреческих слов «подражаю и пишу» аппарат назвал Альберт Б. Дик, который заключил с Эдисоном лицензионное соглашение и усовершенствовал устройство. Его фирма ABD Company стала крупным производителем копировальных аппаратов и обещала, что с одного трафарета можно снять до 3000 копий. Первый мимеограф стоил $12 и сразу стал бестселлером. Аппарат был очень востребован в небольших офисах, школах и госучреждениях до 20-х годов прошлого века, пока не появился новый метод без использования чернил. В России мимеографы появились в 90-е годы 19 века и очень понравились революционерам. Они печатали на них нелегальную литературу и зачастую не покупали само изделие, а, ознакомившись с идеей через рекламные брошюры, собирали свои любительские мимеографы.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
5: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Нередко также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающие организации исполняют требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липнихта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участок улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во II-I веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета.ру. Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на 1 миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Тойоты заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 августа 1948-го родилась Светлана Савицкая, вторая женщина на орбите, первая женщина в открытом космосе и единственная женщина, дважды герой СССР. Она с 13 лет знала, чем хочет заниматься в жизни – летать. Задолго до полета на земную орбиту Савицкая установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы и стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. Впервые она слетала в космос в августе 82-го, а во время второго полета в июле 84-го вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа и 35 минут вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым. Муж Савицкой, Виктор Ходковский, летчик, инженер-конструктор, и их сын Константин окончил Московский авиаинститут, но профессиональным летчиком не стал, зато добился серьезных успехов в практической стрельбе. Светлана Савицкая, кандидат технических наук, преподает в Московском авиаинституте. Она мечтает о полете человечества на Марс и другие планеты. А вот к планам освоения Луны относится скептически. Говорит, если некуда больше летать, то можно и на Луну.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров 2 бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только 2 бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко покидают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 августа 1876-го Томас Эдисон получил патент на свой мимеограф. Это устройство для трафаретной печати и размножения текста малыми и средними тиражами. Конструкция работала по принципу выдавливания чернил через трафарет на бумагу. Сам Эдисон называл изобретение автографической печатью, а мимеографом от древнегреческих слов «подражаю и пишу» аппарат назвал Альберт Б. Дик, который заключил с Эдисоном лицензионное соглашение и усовершенствовал устройство. Его фирма ABD Company стала крупным производителем копировальных аппаратов и обещала, что с одного трафарета можно снять до 3000 копий. Первый мимеограф стоил $12 и сразу стал бестселлером. Аппарат был очень востребован в небольших офисах, школах и госучреждениях до 20-х годов прошлого века, пока не появился новый метод без использования чернил. В России мимеографы появились в 90-е годы 19 века и очень понравились революционерам. Они печатали на них нелегальную литературу и зачастую не покупали само изделие, а, ознакомившись с идеей через рекламные брошюры, собирали свои любительские мимеографы.
1: Новости с со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
5: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурс снабжающей организации исполняет требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липнихта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова. Там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во II-I веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «РУ». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на 1 миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Toyota заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 августа 1948-го родилась Светлана Савицкая, вторая женщина на орбите, первая женщина в открытом космосе и единственная женщина, дважды герой СССР. Она с 13 лет знала, чем хочет заниматься в жизни – летать. Задолго до полета на земную орбиту Савицкая установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы и стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. Впервые она слетала в космос в августе 82-го, а во время второго полета в июле 84-го вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа и 35 минут вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым. Муж Савицкой Виктор Ходковский – летчик, инженер-конструктор, и их сын Константин окончил Московский авиаинститут, но профессиональным летчиком не стал, зато добился серьезных успехов в практической стрельбе. Светлана Савицкая – кандидат технических наук, преподает в Московском авиаинституте. Она мечтает о полете человечества на Марс и другие планеты. А вот к планам освоения Луны относится скептически. Говорит, если некуда больше летать, то можно и на Луну.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров 2 бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только 2 бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В XIX же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбинацина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 8 августа 1876-го Томас Эдисон получил патент на свой мимеограф. Это устройство для трафаретной печати и размножения текста малыми и средними тиражами. Конструкция работала по принципу выдавливания чернил через трафарет на бумагу. Сам Эдисон называл изобретение автографической печатью, а мимеографом от древнегреческих слов «подражаю и пишу» аппарат назвал Альберт Б. Дик, который заключил с Эдисоном лицензионное соглашение и усовершенствовал устройство. Его фирма ABD Company стала крупным производителем копировальных аппаратов и обещала, что с одного трафарета можно снять до 3000 копий. Первый мимеограф стоил $12 и сразу стал бестселлером. Аппарат был очень востребован в небольших офисах, школах и госучреждениях до 20-х годов прошлого века, пока не появился новый метод без использования чернил. В России мимеографы появились в 90-е годы 19 века и очень понравились революционерам. Они печатали на них нелегальную литературу и зачастую не покупали само изделие, а, ознакомившись с идеей через рекламные брошюры, собирали свои любительские мимеографы.
1: Новости. новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
6: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающая организация исполняет требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липникта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во 2-1 веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на 1 миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Toyota заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 8 августа 1948-го родилась Светлана Савицкая, вторая женщина на орбите, первая женщина в открытом космосе и единственная женщина, дважды герой СССР. Она с 13 лет знала, чем хочет заниматься в жизни – летать. Задолго до полета на земную орбиту Савицкая установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы и стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. Впервые она слетала в космос в августе 82-го, а во время второго полета в июле 84-го вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа и 35 минут вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым. Муж Савицкой, Виктор Ходковский, летчик, инженер-конструктор, и их сын Константин окончил Московский авиаинститут, но профессиональным летчиком не стал, зато добился серьезных успехов в практической стрельбе. Светлана Савицкая, кандидат технических наук, преподает в Московском авиаинституте. Она мечтает о полете человечества на Марс и другие планеты. А вот к планам освоения Луны относится скептически. Говорит, если некуда больше летать, то можно и на Луну.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров 2 бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только 2 бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 августа 1876-го Томас Эдисон получил патент на свой мимеограф. Это устройство для трафаретной печати и размножения текста малыми и средними тиражами. Конструкция работала по принципу выдавливания чернил через трафарет на бумагу. Сам Эдисон называл изобретение автографической печатью, а мимеографом от древнегреческих слов «подражаю и пишу» аппарат назвал Альберт Б. Дик, который заключил с Эдисоном лицензионное соглашение и усовершенствовал устройство. Его фирма ABD Company стала крупным производителем копировальных аппаратов и обещала, что с одного трафарета можно снять до 3000 копий. Первый мимеограф стоил $12 и сразу стал бестселлером. Аппарат был очень востребован в небольших офисах, школах и госучреждениях до 20-х годов прошлого века, пока не появился новый метод без использования чернил. В России мимеографы появились в 90-е годы 19 века и очень понравились революционерам. Они печатали на них нелегальную литературу и зачастую не покупали само изделие, а, ознакомившись с идеей через рекламные брошюры, собирали свои любительские мимеографы.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: К
4: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
5: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность, нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающая организация исполняет требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липнихта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во 2-1 веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на 1 миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Toyota заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 августа 1948-го родилась Светлана Савицкая, вторая женщина на орбите, первая женщина в открытом космосе и единственная женщина, дважды герой СССР. Она с 13 лет знала, чем хочет заниматься в жизни – летать. Задолго до полета на земную орбиту Савицкая установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы и стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. Впервые она слетала в космос в августе 82-го, а во время второго полета в июле 84-го вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа и 35 минут вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым. Муж Савицкой Виктор Ходковский – летчик, инженер-конструктор, и их сын Константин окончил Московский авиаинститут, но профессиональным летчиком не стал, зато добился серьезных успехов в практической стрельбе. Светлана Савицкая – кандидат технических наук, преподает в Московском авиаинституте. Она мечтает о полете человечества на Марс и другие планеты. А вот к планам освоения Луны относится скептически. Говорит, если некуда больше летать, то можно и на Луну.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров 2 бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Copy Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только 2 бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Радио Си.